0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы.
1: Таза ел, таза ойдан, таза ой, таза істен басталады.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Новые премии для деятелей культуры планируют учредить в Казахстане. 120-летие Ахмета Жубанова отметили в Турции. Эстафета проекта «Читающая нация» прибыла в Карагандинскую область. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Со следующего года в Казахстане планируют ввести премии для деятелей культуры и искусства, получивших международное признание, передает 24KZ. Поощрять будут победителей и лауреатов конкурсов и фестивалей, где участвовали представители не менее 10 стран. Правила отбора уже разработаны, сообщили в правительстве. Но еще прорабатывается вопрос финансирования из республиканского бюджета. Награды планируют присуждать по нескольким направлениям – музыка и театр, хореография и балет, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, кинематография и анимация. Кроме этого, талантливые участники, которые добились высоких результатов, а также их наставники, могут получить гранты, ведомственные награды и специальные выплаты. В правительстве отметили, размер и порядок такой поддержки зависит от уровня мероприятия, статуса учреждения и решения уполномоченных либо местных исполнительных органов. Отметим, ежегодно для творческой молодежи в Казахстане выделяют больше 1000 грантов на обучение в вузах и свыше 500 в колледжах. В Анкаре состоялись мероприятия, посвященные 120-летию со дня рождения выдающегося казахского композитора, дирижера и музыковеда Ахмета Жубанова, передает Казинформ. Юбилейная программа была организована Международной организацией тюркской культуры «Тюрксой» совместно с посольством Казахстана в Турции и Национальным музеем Республики Казахстан. Торжества начались с открытия выставки в здании Генерального секретариата «Тюрксой». Экспозиция познакомила посетителей с жизнью, творчеством и научной деятельностью Ахмета Жубанова, а также его вкладом в развитие казахского музыкального искусства. В рамках программы также состоялись показ документального фильма о жизни и творческом пути музыканта и международный круглый стол с участием представителей научного и культурного сообщества Казахстана и Турции. Завершились мероприятия концертом Казахского национального оркестра народных инструментов имени Курмангазы, который прошел в амфитеатре Музаффера Сарысёна Университета музыки и изящных искусств Анкары. Эстафета проекта «Читающая нация» официально прибыла в Карагандинскую область, передает Литер Кейзет. Ранее аким Актюбинской области Асаин Байханов передал эстафету выбора книги акиму Карагандинской области Ермагамбету Блюкпаеву. Глава шахтерского региона с высокой ответственностью принял литературную преемственность и рекомендовал казахстанским читателям мировой бестселлер – книгу Клауса Шваба «Четвертая промышленная революция». В свою очередь аким Карагандинской области передал литературную эстафету для продолжения книжного марафона акиму Восточно-Казахстанской области Нурмбету Сактаганову. Напомним, задача проекта «Читающая нация» – формирование интеллектуальной среды в обществе, особенно среди молодежи, и выведение читательской активности на качественно новый уровень. Ожидается, что это позволит расширить культурное и образовательное пространство в регионах и внести вклад в становление образованной и эрудированной нации. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».
2: Чистая страна начинается с чистых мыслей, а чистые мысли – с добрых дел.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениева Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Классик радиосы. Территория классики.
1: На волне радио Классик программа «Территория классики». Слушайте хорошую музыку вместе с нами.

0: Классик радиосы. Биік мәдениет пен талғамның радиосы.
1: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

0: Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, Құдаша Думан, орындаған Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мухиддинов.
1: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

0: Лето с любимой классикой.
1: Продолжаем программу «Территория классики» вместе с шедеврами мировой академической музыки.

0: Программа «Территория классики» подходит к концу. Впереди вас ждет много интересной музыки. Оставайтесь с нами.
1: Территория классики.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – это основа не только государственного устройства, но и духовной жизни.
2: Эфирде классика Алан Хабара.
3: Эфирде классика Алан Хабар жалғастырады.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Музыка сән емес, ол мәңгілік. Классик радиосы. Тыңда, сез түсін.
1: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізімдісі.
2: Фагот. Деревянный духовой инструмент. Его изобретателем называют Афранио дель Альбонези из Феррары. Он взял свирели с низким звуком, удлинил, согнул пополам и приделал к ним мех для нагнетания воздуха. В результате получился инструмент с очень мелодичным звуком. Назвали его фаготом. Вообще, прямой перевод с итальянского слова «фагот» – вязанка или кучка дров, приготовленных для костра. В разобранном состоянии фагот действительно напоминает вязанку дров. Несмотря на такое прозаичное название, поэты сравнивали глубокое звучание этого инструмента с речью бога морских глубин. Год рождения фагота – 1539. Чуть позже фагот усовершенствовал Зигмунд Шейцер, мастер из Нюрнберга. Шейцеровский фагот имел значительные преимущества перед своим предшественником. У него была улучшенная система клапанов и отрегулирована звучность каждой ноты. Особо популярен фагот стал в Германии, Франции и Италии. С 17 века он появился в оркестре, чтобы дублировать виолончели, контрабасы и клавесин. Тот фагот, который можно видеть и, разумеется, слышать сегодня, появился в 19 веке. И к этому приложил руку не один талантливый мастер. Жанкур, Бюфе, Крампон, Сакс, Требер, Хеккель, Бем. Все они, каждый в свое время, сделали инструмент чуть лучше. Основная роль фагота – басовый инструмент в оркестре. Очень редко можно услышать соло для фагота. Казалось бы, не очень завидная роль для музыкального инструмента, но на самом деле фагот – это тот маленький штрих, который, может, и не так заметен в звучании огромного оркестра, но без него полнота звукового эффекта без сомнения исчезает. Известный факт, что птицы могут воспроизводить звучание многих музыкальных инструментов. Хотя орнитологи утверждают обратное. Инструменты способны подражать голосам птиц. Не будем оспаривать ни то и ни другое утверждение, а обратимся к фактам. Например, пение австралийской бриллиантовой амадины напоминает звучание гобоя. Белобрюхий зеленый голубь и тигровый астрильт – точь-в-точь флейта. А вот голос лесного козадоя практически невозможно отличить от фагота.

0: Гармония атынсы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауқарларының топтамасы тек сіздер үшін.
1: Рекламная служба радио «Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Через несколько минут на радио «Классик». В Казахстане строят 64 новых объекта культуры. 80-летие Каршыги Ахмедиярова отметили памятным концертом в Алматы. Более 240 школьников представили работы на фестивале «Инноварт» в Астане. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. За последние 5 лет в Казахстане возвели 274 объекта культуры. В этом году идет строительство 64, еще 130 ремонтируют, передает 24 КЗ. О развитии культурной инфраструктуры сообщили в правительстве. Особое внимание уделяют театрам. Новые здания возводят в Актобе и Конаеве. В перспективе рассматривается вопрос строительства еще 3 сооружений – в Шымкенте, Кызылорде и Семее. Большая работа ведется по развитию музейной инфраструктуры, укреплению материально-технической базы домов культуры и модернизации библиотек. Для сохранения книжного фонда реализуется специальная дорожная карта. В ее рамках новые книгохранилища появились в Западном Казахстане, Мангистауской и Туркестанской областях. Отремонтировано и модернизировано около 300 учреждений. В Алматы состоялся вечер памяти Кюй-Уран, посвященный 80-летию народного артиста Казахстана, лауреата государственной премии, кавалера ордена Парасат и известного композитора Каршыги Ахмедиярова, передает Казправды КИЗ. Мероприятие прошло по инициативе Казахского национального оркестра народных инструментов имени Курмангазы. В зале собрались деятели культуры и искусства, представители творческой интеллигенции, коллеги, ученики и родные музыканта. Гости вечера смогли услышать известные произведения Каршыги Ахмедиярова, которые вошли в золотой фонд казахской музыкальной культуры. Особое внимание было уделено его творческому наследию и многолетней работе по популяризации традиционного искусства. Арт-фестиваль «Инновард» Болашах Унеры прошел в Астане, передает Казинформ. Творческая площадка объединила свыше 240 учащихся из различных регионов страны. Участники представили свои работы по направлениям мюзикла, социального видеоролика, песочной анимации и декоративно-прикладного искусства. В рамках фестиваля школьники представили музыкально-сценические постановки, авторские видеоработы, произведения песочной анимации и изделия, выполненные в традициях национальных ремесел. Работы участников отражали культурные ценности, творческий подход и современные взгляды молодежи, отмечают организаторы. По итогам фестиваля лучшие участники и творческие коллективы были награждены в различных номинациях. Как отмечают в Минпросвещении, поддержка талантливых детей и создание возможностей для их всестороннего развития остаются одними из приоритетов государственной политики в сфере образования. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – это основа не только государственного устройства, но и духовной жизни. –

0: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.
1: Рекламная служба радио Классик 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевьев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жания Убакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.